А в Фрайбург без пенсии гадаешь, летаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Можешь бахнуть, а когда стоишь на кушу, а когда стоишь на кушу, а когда стоишь на кушу,

Теперь вы довольны? А? Теперь вы довольны? Вы хоть знаете, сколько я добивался этого контракта? А? Знаете? Чтобы я вас здесь не видел больше.